0: 3, ЕСПР 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: 538 Greatest Hits.

0: Воронежка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: 538 Greatest Hits.